0: Go'zal xotiralarni yodga soluvchi dilnazar qo'shiqlar.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua

0: betakror bahor faslida ham ko'klam shukuhiyla
1: sizga hamroh.
2: Markaz radiosi.
3: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: Yurtimizda soat 7.
1: It is 7 a.m. in Tashkent.
0: Столица 7 часов. В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Радио «Маркес».

0: Yurtimizda soat 8.
1: It is 8 a.m. in Tashkent.
0: Столица 8 часов. В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Макиат радиосе.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Hangama ustaları.
2: Yani karayın bizde karate yok. Eğer karate yok olsa biz aktörlerimiz icra kılışıyor. Uzbekistanskaya karate telekompanya EBC представляет вам новый фильм «Гузани ичида юкалган китмен». В роли Брюсселе Пулат Саид Касимов.
3: Карс, сындырдым мы? Кем-то кем менге кәтті кетсе, онасыным үш қорғалымдан көрсетінен.
2: Кто-то мне будет большой, я покажу маме в три кургане. И мастер школы Шаулин. Набрахим Берхарбита ударлары смертельные. Мне каждый удар смертельный. Торы Берхарпага Барлеки Халбаку Ватбар. Да, я старел, но еще у меня сил много. И король Брейка в Узбекистане Ганака Азану. Фильме «Гузани ищет ее калган китмен». Брюсли, Брюсли, Брюсли.
3: Халай. И что нам, домла?
2: Я слушаю мастера.
4: Брюсли, жал. Кором байсар кайт тюрупсар.
2: Где ты ходишь, Брюсли, а?
3: Пеша ваштейдем чек норус булан. Ярамас низалар келеп кирсовым булан перешкену оглак ищет.
2: Да, я бешегачивал с Чак Норрисом. Подлецы, ниндзя пришли, украли грязное мыло и пирожки, ухо, горло, нос и чай-чавак.
3: Домла, сабабчи бунге сыс-сыс. Я кеме кечкасу.
2: Учитель, со мной можете наедине?
4: Азырлаш бахозы кялта гейсар.
2: Не шутай со мной, сейчас палка будешь кушать. Ха-ха-ха-ха-ха-ха.
3: Окуп кетті му, а? Лекен келеш пэлик, домла, чимчулеш йок.
4: А, бопты келештик. Сел хам чочимдан тортма кер. Хана башлады гомаса.
3: Ана ой, ой, ой, домла гырамчы икән сез бердәнеге куйып алып кайттан эшләпсез, чимчиләмәй. Куйып алып.
4: Алар үзегә чочимдан куйып алып, мана сәгә.
3: Нима? Хан. Энди яхлым чыкты. Бу кан, кутлык кан.
2: Это кровь, уважаемый кровь. Фильм окончен.
5: Сәнгәмә. Усталары.

0: Yurtimizda soat 12.
1: It is 12 p.m. in Tashkent.
0: Столица полдень.
2: Markaz radiosi.

0: Yurtimizda soat 13.
1: It is 1 p.m. in Tashkent.
0: Столица 13 часов. В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: bahor. Muhabbat navosi bilan.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Yurtimizda soat 14.
1: It is 2 p.m. in Tashkent.
0: Столица 14 часов. В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Радио Маркетс.

0: Yurtimizda soat 23.
1: It is 11 p.m. in Tashkent.
0: Столица 23 часа.
2: Радио Маркер.

0: Yurtimizda soat 2.
1: It is 2 a.m. in Tashkent.
0: В столице 2 часа. Марказ радиосы.

0: Yurtimizda soat 3.
1: It is 3 a.m. in Tashkent.
0: Столица 3 часа.
2: Радио Маркер.

0: Mumtoz navolarda maqom ohanglari.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Go'zal xotiralarni yodga soluvchi dilnazar qo'shiqlar.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua